0: Лично я бы Ярина Боссу, но это материал для Боссу.
1: Att hallå, du ska ha svart på mobilen, jag tackar.

0: Александр Шабурин, я хотел поздравить Дуэйн Стоуна, Джерри Виггин, Алексей Дзвендер.
1: These are Arthur's hot guys.